0: ты мажор, а я пройду в соревнование. Это нужно делать русским, ты можешь быть на русском. Но он не должен быть как мусор, он не должен быть обузой. Ты не сможешь стать обузой.
1: 哎，等会儿，
2: 我糊了。
1: 哎呦我去！
2: 喂，
1: 你等会儿，
2: 看啥呀？这黑屏糊有啥好看的？
1: 看看怎么了？
2: 你说怎么了？
1: 万一你要出老千呢？
2: 谁出老千了？
1: 这玩钱的吗？
2: 玩钱怎么了？
1: 怎么了？
2: 你玩不起啊？
1: 你说玩不起就玩不起啊？哎，怎么了？
2: 哎呀，这气的！
1: 哎呀，别吵了，打击他！
3: 别，吵吵啥玩意儿呢？
1: 你过来。
3: 打到哪儿去？
1: 你先等我来着。

0: Ганим сумку!
1: Взять его! Не дальше уйти!
2: Остановите его!
1: Тебе некуда бежать!

0: Игорь, что за дела? Что за история с Цундон Сиа? Не только ограбил мою территорию, сейчас еще украл и мой товар. Я жду полных объяснений.
1: Этот человек убил нескольких моих братьев. Я отвечаю. Любой, кто пойдет против нас, кончит плохо. Как он.

Наша мафия самая справедливая. Цун Дуньсян, это твои люди. Если хочешь продолжать наше сотрудничество, ты знаешь, что надо делать.